Теперь нам прав за прав. Тубосы фейк, лайк, айта. Починам факт, я шумбену на вету кровать.